0: Ты кращешье на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.